Не дай, прошу от страха, чтоб я вспять жил целым, дай свой наверное.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу, и что в окопе рядом бравые ребята.

0: Не за себя душа на части рвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже. Надеюсь, Боже.
1: Радио Харьков Z.

уверена вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, да востребование мне. Порой с гвоздя гитару снимет старшина, и сразу в публике наступит тишина. Чуть

0: море. Ты, между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне.
1: Радио Харьков Z.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим

грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.

Песни нашей победы. В Москве полночь.

0: лесу грусь.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк, Луганск.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 6 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киевские власти намеренно продвигают антиценности и встретили Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническую Херсонской области. Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности. 9 мая ударить по ветеранам Великой Отечественной войны, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, сказала Захарова. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизованных ценностных ориентиров. Напомним, что накануне ВСУ атаковали Геничинск. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали. Как заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, украинские войска намеренно целились на густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было. В течение марта-мая текущего года российские войска освободили 63 населенных пункта в зоне проведения СВО. Такие результаты подсчетов приводит ТАСС, основываясь на данных Минобороны России. Так, в Харьковской области российские войска освободили 21 населенный пункт, в ДНР 19, в Сумской области 14, в Запорожской области 6, в Днепропетровской 3. Наибольший прогресс был достигнут в мае. По итогам месяца было освобождено 27 населенных пунктов. За март под контроль вооруженных сил России перешло 20 населенных пунктов, а за апрель – 16. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ДНР, Курской, Белгородской, Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям местных органов исполнительной власти Курской области, в Льговском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Белгородской области в районе села Орловка Белгородского округа вследствие удара FPV дрона по машине ранен мужчина. В Херсонской области вследствие ударов киевского режима пострадали 6 мирных жителей. В ДНР в результате атаки БПЛА в Кировском районе получила ранение женщина. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям боевиков ВФУ, причастных к совершению указанных преступлений.
1: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. И в этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу Фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщении. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Хороший разведчик – это полноценная боевая единица. Он один может, ну, при определенных условиях, если это, допустим, специальный разведчик, да, диверсант, разведчик-диверсант, он один может решить судьбу при определенных, опять же, обстоятельствах. Ну, на каком-то участке фронта, к примеру. То есть, если он хорошо замаскировался, умело преодолевает какие-то препятствия, то о нем не знают, где он находится. Соответственно, риски уменьшаются. Разведчик – это существо, лишенное принципов. Это целеустремленный, одиозный человек, который любит родину и который на все готов ради выполнения своей поставленной задачи. Любой ценой, чего бы ему это ни стоило. Умри, но выполни.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясно.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. Рост числа ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ связан с выделением новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Мы фиксируем увеличение активности именно ударов дронами. Украина пытается всячески их применять после активизации европейцев по выделению финансирования или гарантий под финансирование. Вероятнее всего, Украина получает техническую поддержку в виде определенных наборов дронов», — рассказал Мирошник. По его словам, значительная часть текущей эскалации конфликта завязана именно на БПЛА. При этом целями украинских беспилотников становятся не военные объекты, а автомобильные трассы, общественный гражданский транспорт, а также дороги, которые подвергаются дистанционному минированию. Мирошник добавил, что Киев пытается выдавать подобные налеты за асимметричные действия, однако в действительности это целенаправленное давление на мирное население и гражданскую инфраструктуру с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и повлиять на настроение общества. Напомним, что ранее сообщалось, что боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. Российским бойцам с помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа Баба-Яга прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено. Элитные подразделения дроноводов ВСУ устраивают между собой соревнования с ударами по мирным жителям приграничных районов России. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Элитные подразделения украинской армии, прибывшие для усиления тактического направления в помощь пехотным подразделениям, устраивают между собой состязания по применению БПЛА. Чтобы повысить свою результативность для отчета, украинские дроноводы бьют по гражданским, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ВСУ также атаковали машину Харьковской военно-гражданской администрации, доставляющую продукты питания и строительные материалы. Сотрудники администрации не пострадали. В Купинском районе в селе Терны ВСУ при помощи БПЛА ударили по дому, в результате чего разрушена кровля, жильцы не пострадали. Преступная украинская власть и вооруженные формирования, выполняющие приказы киевского режима, нацелены только на то, чтобы разрушать и делать жизнь простых людей невыносимой. Невзирая на сложную оперативную обстановку, мы продолжим оказывать помощь населению и сделаем все для того, чтобы приблизить нашу победу, отметил Ганчев.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укранацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укранацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Разведка – это состояние души. Вначале, пока молоды и зелены, вперед инфантилизм, вот это состояние романтики, белая кость, голубая кровь, разведка, элита. И когда в нее попадаешь, вначале хочется и волком где-то завыть, и сбежать хочется уже, попередумать как-то, зачем я сюда залез, для чего мне это все нужно. А потом привыкаешь, становится уже смыслом и образом жизни. Твоя задача – не бежать в лоб с криками «Ура!», в штыковую бегать. Твоя задача находиться всегда в стороне, но ты знаешь, что происходит вокруг.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет». В Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лентой.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу. Он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатом Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Карл Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в захоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовикам помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранат для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

0: вам без нас, отзовитесь, друзья!
1: Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в Рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточная города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание не допущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправятся более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», – написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Готовы.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наглость, беспринципность и никакой жалости ни к себе, ни к окружающим. Если ты начнешь кого-то жалеть или что-то жалеть, или о чем-то жалеть, это застрянет в голове, и ты будешь переживать. А когда у тебя лишняя информация, лишние эмоции, чувства начинают застревать в голове, то ты уже не способен полноценно выполнить боевую поставленную перед собой задачу. У разведчика работа, она сложная и тяжелая, но по уровню опасности она немножко меньше, чем, допустим, у того же пехотинца, который сидит в окопе. Потому что где сидит пехотинец и в каком окопе, знают все практически. А где ходит разведчик, не знает никто. Все зависит от уровня его подготовки, его профессионализма.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
3: Поезд, вечер, дальний вагон, парень, окно и гармошка. Помню, братцы,

эти места, грохот, дым и проклятие. В этой роще жизнь меня спасла девушка в ситцевом платье. Помню, пули грудь обожгло, сколько годочков прошло.

0: Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов

Пояснили, что вооруженные силы Российской Федерации начнут наносить масштабные удары по военным объектам региона. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 70 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За последнее время выросло число западных БПЛА на вооружении ВСУ, поэтому интенсивность ударов украинских беспилотников по автозаправкам Запорожской области значительно возросла. Об этом в интервью телеканалу ЗАТВ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Сказать откровенно, это не последний месяц отмечается интенсивность ударов по АЗС. Эта ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по нашей инфраструктуре. Киевский режим отрабатывает по полной программе, пока у него есть время. А это время мы много не дадим. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад, сказал Балицкий. Он заверил, что в регионе создан необходимый запас топлива для того, чтобы обеспечить ГСМ, в первую очередь спецтранспорт региона, в том числе силовиков и военнослужащих. По словам губернатора, жители Запорожской области не паникуют из-за перебоев в наличии горючего на АЗС.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения освобожденной Харьковской области украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Терны Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей. Юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Факультет у меня был машиностроительный. Конкретно по специальности это автоматизация мехатроника. Учился до третьего курса, в основном четверки, потому что я старался обучаться, потому что интересно. Я так подумал, что лучше взять академический отпуск, отдать долг родине, все-таки попытаться найти себя в армии, если найду, будет великолепно.
2: Из армии.
1: Я оператор, мы летаем на птичках и конкретно работаем уже по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону. Обучение у нас происходило сначала теория, то есть мы изучали полностью по теоретическим, что где находится, как они работают. Затем у нас были уже обучения на полигонах, после этого у нас уже были первые запуски. Самое интересное, конечно же, практика. На практике мы уже разбирали все. Враз влетел. Немножко растерялся, инструктор подбежал, тебе рассказал, что ты делаешь не так, быстренько тебя скорректировал, и ты уже летаешь сам. Конкретно сейчас у меня стоит цель – это закончить службу, закончить университет и прийти обратно, конкретно уже на инструктора, потому что это очень интересно.
3: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.
4: Подними глаза. В рождественское небо загадать все то,

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 8 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киевские власти намеренно продвигают антиценности и встретили Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническу Херсонской области. Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности. 9 мая ударить по ветеранам Великой Отечественной войны, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам. Говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население. Встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, сказала Захарова. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизованных ценностных ориентиров. Напомним, что накануне ВСУ атаковали Геничинск. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали. Как заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, украинские войска намеренно целились на густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было. В течение марта-мая текущего года российские войска освободили 63 населенных пункта в зоне проведения СВО. Такие результаты подсчетов приводит ТАСС, основываясь на данных Минобороны России. Так, в Харьковской области российские войска освободили 21 населенный пункт, в ДНР 19, в Сумской области 14, в Запорожской области 6, в Днепропетровской 3. Наибольший прогресс был достигнут в мае. По итогам месяца было освобождено 27 населенных пунктов. За март под контроль вооруженных сил России перешло 20 населенных пунктов, а за апрель – 16. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ДНР, Курской, Белгородской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям местных органов исполнительной власти Курской области, в Льговском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Белгородской области в районе села Орловка Белгородского округа вследствие удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. В Херсонской области вследствие ударов киевского режима пострадали 6 мирных жителей. В ДНР в результате атаки БПЛА в Кировском районе получила ранение женщина. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям боевиков ВФУ, причастных к совершению указанных преступлений.
1: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Угенический украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара пострадали 11 человек, а мальчик 2020 года рождения погиб. Киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Сальдо. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. В Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск-Лазурная вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, заявил Василенко. Он уточнил, что погибших нет. Дополнительная информация уточняется. Региональный материнский капитал в дополнение к федеральным выплатам планируют ввести в Херсонской области. Семьи смогут получить 100 тысяч рублей из местного бюджета за рождение третьего и последующих детей. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты области Марина Островская. Поддержка семей с детьми для нас сейчас является одной из основных точек роста. Стараемся поддерживать семьи, чтобы повышать рождаемость в Херсонской области. В данный момент проводится разработка нормативно-правового акта по региональному материнскому капиталу на третьего и последующих детей, отметила Островская. За прошедшие выходные на территории Херсонской области зафиксировано 111 фактов нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции Херсонской области. Больше всего нарушений было связано с ездой без права управления транспортным средством. На втором месте по частоте нарушений пренебрежение правилами применения ремней безопасности или мотошлемов. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я с Донецка. Первый день на боевых действиях в своем городе я был на стоп. Мы с друзьями поехали отдыхать. Увидели какой-то дым в стороне города. Ну, интересно, что мы с моего велосипеда сели и погнали, короче. Нам под городом уже дядьки военные остановили нас, сказали, ну что, война в городе началась. Нам же ж интересно, шумно, грохо там, короче. Трёхотня уже на тот момент пошла. Уже полноценно боевые действия в самом городе. Мы еще не осознавали до конца, что вообще происходило. Ну, не пустили нас, мы бегом по домам. Мне еще с 14 года как бы интересен был град. Работаем в основном по пехоте, прикрываем наших перед штурмом, вовремя штурма, открываем ротации, контрнаступы, двигаемся потихоньку. Мы всегда попадаем, у нас все цели интересны. В последнее время в основном это расчеты беспилотных летательных аппаратов.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье можно всех понять?

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем – плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка, Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. Рост числа ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ связан с выделением новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Мы фиксируем увеличение активности именно ударов дронами. Украина пытается всячески их применять после активизации европейцев по выделению финансирования или гарантий под финансирование. Вероятнее всего, Украина получает техническую поддержку в виде определенных наборов дронов», — рассказал Мирошник. По его словам, значительная часть текущей эскалации конфликта завязана именно на БПЛА. При этом целями украинских беспилотников становятся не военные объекты, а автомобильные трассы, общественный гражданский транспорт, а также дороги, которые подвергаются дистанционному минированию. Мирошник добавил, что Киев пытается выдавать подобные налеты за асимметричные действия, однако в действительности это целенаправленное давление на мирное население и гражданскую инфраструктуру с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и повлиять на настроение общества. Напомним, что ранее сообщалось, что боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. Российским бойцам с помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа Баба-Яга прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено. Элитные подразделения дроноводов ВСУ устраивают между собой соревнования с ударами по мирным жителям приграничных районов России. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Элитные подразделения украинской армии, прибывшие для усиления тактического направления в помощь пехотным подразделениям, устраивают между собой состязания по применению БПЛА. Чтобы повысить свою результативность для отчета, украинские дроноводы бьют по гражданским, сказал собеседник агентства. Он добавил, что такое указание поступает от вышестоящего командования ВСУ. На освобожденной территории Харьковской области водитель скорой помощи получил контузию в результате удара беспилотника ВСУ. Спецтранспорт поврежден осколками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. И в этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу Фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщением. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Минировали чисто ночью. То есть в подтемках с шагом минирования. Как только начинало светлеть, мы оттуда уходили. В 23-м году противник полез на наш берег. Я участвовал в минировании, за что и был награжден медалью за храбрость государства. Помогал нашим штурмовым подразделениям 810-й морской пехоте крымской. Минировали им фланги, чтобы противник не зашел ему. То есть встречали их в лоб и, так сказать, отбивались, когда на Крымках было наступление украинских войск. Я также награжден медалью доблестью первой и второй степени. Вторую доблесть я получил за минирование. Мы под Херсоном минировали танковые мины. Заминировали очень много и делали это только ночью. В течение недели, мы заминировали больше 2000 мин. Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи своему подразделению, хоть уже бывшему, но 91-й саперный инженерный гвардейский полк. Желаю вам удачи. Работайте, братья, победа будет за вами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: росинки на траве ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали люди.

0: радио Харьков Z. В Москве 9 часов утра. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Украинские преступники, ответственные за теракт в Старобельске, получат неотвратимое наказание. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших. Пригласил не случайно и генерального прокурора и представителя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников. Все украинские преступники должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым, сказал президент. Он подчеркнул, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геничинске. Президент выразил соболезнования и поручился максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с этой трагедией. Владимир Путин подчеркнул, что все воспитанники колледжа, переведенные на дистант, должны завершить учебный год, а выпускники – получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, использовав для удара 16 беспилотников. В результате теракта погиб 21 воспитанник колледжа, 42 получили ранения. Специальная операция длилась 45 часов, 15 раз возникала угроза повторных атак. Киев пока не выполнил все технические требования для получения первого транша в размере 9,1 миллиарда евро из кредита Евросоюза на сумму в 90 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Пока еще остается выполнить несколько технических шагов с украинской стороны, после чего Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования ЕК, сообщил Уйвари. По его словам, после одобрения Европейской комиссии Киев сможет получить транш, выделенный на закупки беспилотников у Евросоюза или украинской промышленности на сумму 5,9 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда пойдут на бюджетные нужды страны. Напомним, что ранее Еврокомиссия и Украина официально подписали меморандум о взаимопонимании в рамках получения Киевом кредита на 90 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Документ является обязательным условием для начала финансирования со стороны Евросоюза. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений затягивает вооруженный конфликт. Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской, Брянской, Курской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в селе Пушкарное в результате удара беспилотника ВСУ погиб мужчина. В селе Новая деревня Белгородского округа дрон сдетонировал на автобусной остановке. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, из-за атаки БПЛА погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии в Рыльском районе пострадал мирный житель. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калинина. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малая Екатерина Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укрнацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В начале наших действий противник катался спокойно на технике, подвозил все на технике. Неважно, там было это бронетранспорт, либо это были квадроциклы, либо это были НРТК. Но мы им обрезали, то есть, соответственно, у них техники меньше стало, и, соответственно, противник уже не мог подъехать. Соответственно, логистику мы им нарушили. Те же, кто были пленные, да, они говорили, что они там по две, по три недели, по месяцу находились без провизии. Как бы мы этим самым, я так думаю, достигли успеха. Она именно граничила противотанковым рвом, который был для нас очень сложный проход, но мы его преодолели. Посадки, как бы скажем, эшелонирования были очень серьезные у противника, но мы их вскрывали. Вот, противник этот убегал, кто-то не смог убежать. И зашли из того района, где нас не ожидал противник. И мы прошли эти рубежи, прошли инженерную обстановку, а ее очень много было. Большая часть, конечно, это подрывы. Но ничего, парни в этом случае даже, они не бросали мотоциклы. Они на спущенных колесах долетали. Просто доходили вот на своем, не знаю, идеализме, на своем вот рвении, желании, характере. Моими расчетами, скажем, было вскрыто минимум в Новопавловке только 30 ПВРов, которые мы могли и вскрыли, и уничтожили. Я на самом деле горжусь моей бригадой за ее слаженность, за ее взаимопонимание, взаимодействие.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Украинские преступники, ответственные за теракт в Старобельске, получат неотвратимое наказание. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших. Пригласил не случайно и генерального прокурора и представителя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников. Все украинские преступники должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым, сказал президент. Он подчеркнул, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геничинске. Президент выразил соболезнования и поручился максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с этой трагедией. Владимир Путин подчеркнул, что все воспитанники колледжа, переведенные на дистант, должны завершить учебный год, а выпускники – получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, использовав для удара 16 беспилотников. В результате теракта погиб 21

Комиссии Киев сможет получить транш, выделенный на закупки беспилотников у Евросоюза или украинской промышленности на сумму 5,9 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда пойдут на бюджетные нужды страны. Напомним, что ранее Еврокомиссия и Украина официально подписали меморандум о взаимопонимании в рамках получения Киевом кредита на 90 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Документ является обязательным условием для начала финансирования со стороны Евросоюза. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений затягивает вооруженный конфликт. Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской, Брянской, Курской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в селе Пушкарное в результате удара беспилотника ВСУ погиб мужчина. В селе Новая деревня Белгородского округа дрон сдетонировал на автобусной остановке. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, из-за атаки БПЛА погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии в Рыльском районе пострадал мирный житель. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточной города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание недопущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправятся более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», – написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Отрабатываем по целям, по негодяям, по укранацистам. Друзей много уехало сюда и горел желанием подписать контракт, приехать, защищать свою страну, родину мать. И изначально было даже не то чтобы страшно, не могу объяснить это чувство. Как внутри аж палочки как будто в животе. А сейчас радость, привык уже, туда-туда все отправляем. Помогаем ребятам, кто на передовой. Вообще, в принципе, сам процесс мне очень довольно-таки интересен. Все. И как наводиться, какие орудия, там, какие снаряды, какие заряды. Все. Очень интересно. Как бы ко всему тянусь, все хочется познавать, узнать, все. Ну, как говорится, Москва сразу тоже не строилась, сразу не получается. Все постепенно, поэтапно. Все нравится, очень сильно нравится. Интересно. Цель одна только — победить. Победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет». В Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Украинские преступники, ответственные за теракт в Старобельске, получат неотвратимое наказание. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших. Пригласил не случайно и генерального прокурора и представителя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников. Все украинские преступники должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым, сказал президент. Он подчеркнул, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геничинске. Президент выразил соболезнования и поручился максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с этой трагедией. Владимир Путин подчеркнул, что все воспитанники колледжа, переведенные на дистант, должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, использовав для удара 16 беспилотников. В результате теракта погиб 21 воспитанник колледжа, 42 получили ранения. Специальная операция длилась 45 часов, 15 раз возникала угроза повторных атак. Киев пока не выполнил все технические требования для получения первого транша в размере 9,1 миллиарда евро из кредита Евросоюза на сумму в 90 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Пока еще остается выполнить несколько технических шагов с украинской стороны, после чего Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования ЕК, сообщил Уйвари. По его словам, после одобрения Европейской комиссии Киев сможет получить транш, выделенный на закупки беспилотников у Евросоюза или украинской промышленности на сумму 5,9 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда пойдут на бюджетные нужды страны. Напомним, что ранее Еврокомиссия и Украина официально подписали меморандум о взаимопонимании в рамках получения Киевом кредита на 90 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Документ является обязательным условием для начала финансирования со стороны Евросоюза. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений затягивает вооруженный конфликт. Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской, Брянской, Курской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в селе Пушкарное в результате удара беспилотника ВСУ погиб мужчина. В селе Новая деревня Белгородского округа дрон сдетонировал на автобусной остановке. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, из-за атаки БПЛА погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии в Рыльском районе пострадал мирный житель. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

что был я достоин.

душе мы о Боге не спорим, а знаем, что Он справедлив.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения освобожденной Харьковской области украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Терны Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мобилизовали моего троюродного брата, и я решил пойти со своей бригадой на СВО. Работали по Бабаяге. Это такой большой коптер, агрокоптер. Дома складывают, грубо говоря, за один прилет, наверное, два прилета. Дома нет. Уничтожают, скрывают блиндажи, дома, подвалы. Страшная штука. Был приказ, мы с напарником пошли работать. Попробовали отработать с винтовки. Такое себе. Просили РПК, нам привезли РПК. Все, начали работать, они начали падать. Когда мы подожгли первую, ночь была тихой. Но на следующую ночь они, наверное, обиделись. И просто они летали роем по 4 штуки. И работали по ним. Но как мы сбили их 8-ю, они перестали у нас летать. Мы создали бесполетную зону с товарищем. Я работал со своим напарником. Позывной у него Иваныч, сейчас он лечится в Москве, в госпитале. Его сейчас ранило, сильно контузило, он восстанавливается. Мы за Пашу переживаем, ждем его скорейшего выздоровления.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясной.

Я могла случайною быть в конце концов. Идея

внутри. Так что лить без повода, слезы смысла нет. До какого года нам выписан билет?

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Украинские преступники, ответственные за теракт в Старобельске, получат неотвратимое наказание. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших. Пригласил не случайно генерального прокурора и представителя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников. Все украинские преступники должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым, сказал президент. Он подчеркнул, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геничинске. Президент выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с этой трагедией. Владимир Путин подчеркнул, что все воспитанники колледжа, переведенные на дистант, должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, использовав для удара 16 беспилотников. В результате теракта погиб 21 воспитанник колледжа, 42 получили ранения. Специальная операция длилась 45 часов, 15 раз возникала угроза повторных атак. Киев пока не выполнил все технические требования для получения первого транша в размере 9,1 миллиарда евро из кредита Евросоюза на сумму в 90 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Пока еще остается выполнить несколько технических шагов с украинской стороны, после чего Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования ЕК, сообщил Уйвари. По его словам, после одобрения Европейской комиссии Киев сможет получить транш, выделенный на закупки беспилотников у Евросоюза или украинской промышленности на сумму 5,9 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда пойдут на бюджетные нужды страны. Напомним, что ранее Еврокомиссия и Украина официально подписали меморандум о взаимопонимании в рамках получения Киевом кредита на 90 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Документ является обязательным условием для начала финансирования со стороны Евросоюза. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений затягивает вооруженный конфликт. Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской, Брянской, Курской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в селе Пушкарное в результате удара беспилотника ВСУ погиб мужчина. В селе Новая деревня Белгородского округа дрон сдетонировал на автобусной остановке. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, из-за атаки БПЛА погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии в Рыльском районе пострадал мирный житель. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.

чашками тоску измерен, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожит.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Генический украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара пострадали 11 человек, а мальчик 2020 года рождения погиб. Киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Сальдо. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. В Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск-Лазурная вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, заявил Василенко. Он уточнил, что погибших нет. Дополнительная информация уточняется. Региональный материнский капитал в дополнение к федеральным выплатам планируют ввести в Херсонской области. Семьи смогут получить 100 тысяч рублей из местного бюджета за рождение третьего и последующих детей. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты области Марина Островская. Поддержка семей с детьми для нас сейчас является одной из основных точек роста. Стараемся поддерживать семьи, чтобы повышать рождаемость в Херсонской области. В данный момент проводится разработка нормативно-правового акта по региональному материнскому капиталу на третьего и последующих детей, отметила Островская. За прошедшие выходные на территории Херсонской области зафиксировано 111 фактов нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции Херсонской области. Больше всего нарушений было связано с ездой без права управления транспортным средством. На втором месте по частоте нарушений пренебрежение правилами применения ремней безопасности или мотошлемов. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Занимаемся разработками антидроновой защиты на бронетанковую технику, ремонтом автомобильной техники, ремонтом бронетанковой техники, текущих ремонтов, плановых ремонтов, изготовлением своих каких-то комплексов для защиты от дронов на базе квадроциклов, мотоциклов. На бронетанковую технику для защиты личного состава, чтобы больше живучесть была у техники от дронов, чтобы более сохранялось, и люди живые остались, и техника сохранялась, чтобы еще работала автомобильная техника, для, чтобы он подвозила боеприпасы, продукты.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 11 часов дня. Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. И в этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу Фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщении. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Последние цели, по которым мы работали, это беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, типа «Шарка», ударного типа. Работы очень много, приходится работать практически круглосуточно. Противник применяет все новые технологии, новые маршруты, новые тактики. Каждый раз приходится под них подстраиваться. Противник начинает использовать очень много беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. То есть, поэтому очень сложно работать в таких условиях, но приходится подстраиваться, искать пути решений и очень оперативно это устранять их. Машина очень хорошо их видит все равно, то есть она ей без разницы, что это интеллект, что это простая электричка летит. То есть она, для нее нет этих различий, то есть она видит цель, она также уничтожает, захватывает, и все, работать можно очень спокойно по ней.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Райалександровка, Роскошная и Константиновка ДНР. Противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Ответственность за удары украинских боевиков по Запорожской АЭС несут западные хозяева Киева, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова отметила, что киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты. Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют. ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, подчеркнула дипломат. Она добавила, что Россия продолжит делать все возможное для устойчивой работы станции. Напомним, что в минувшую субботу украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока номер 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В настоящее время с места теракта в Старобельске следствием изъяты фрагменты 7 беспилотников. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным Следственного комитета, запуск осуществлялся из Харьковской области бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра». Командовал операцией Андрей Клименко. Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждет заслуженное и неминуемое возмездие. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 1 июня до 7 утра 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края Республики Крым и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укронацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Маленькие, напечатанные на 3D-принтере, называем пенал, пряник, соответственно, потому что по виду они похожи. Довольно-таки простые в производстве, так сказать. Сюда взрывчатое вещество, пластид, гексоген, собственно, что помягче, детонатор и накольничек. Все это вставляется. Можно скидывать, вставляется ЧК и сюда, чтобы накольничек вот не упал. Далее раскидывается вручную, снимаются чеки, раскидывается вручную, либо с БПЛА, и идет при нажатии 0,5 кг, высвобождается накольник, бьет по детонатору, и все, подрыв. Все это механическое воздействие здесь еще проще. Взрывчатое вещество, опять же, пластид, что помягче, можно разместить. Детонатор маленький, МД, туда накольничек. Иголка там, еще что-то. Наступаешь, прожимается детонатор, и подрывается взрывчатое вещество.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве полдень. Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Райалександровка, Роскошная и Константиновка ДНР. Противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Ответственность за удары украинских боевиков по Запорожской АЭС несут западные хозяева Киева, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова отметила, что киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты. Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют. ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, подчеркнула дипломат. Она добавила, что Россия продолжит делать все возможное для устойчивой работы станции. Напомним, что в минувшую субботу украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока номер 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В настоящее время с места теракта в Старобельске следствием изъяты фрагменты 7 беспилотников. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным Следственного комитета, запуск осуществлялся из Харьковской области бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра». Командовал операцией Андрей Клименко. Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждет заслуженное и неминуемое возмездие. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 1 июня до 7 утра 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края Республики Крым и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в Рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточная города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание не допущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправятся более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», – написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находясь на дежурстве, мы находимся постоянно в боевой готовности, в ожидании цели. Как только наши коллеги засекают цель, нам дается команда на выезд, дается точка, куда нужно работать. Там достаточно мало времени, что... причем площадь покрытия снарядами большая, там сложно очень укрыться от реактивных снарядов. Для меня самая такая приоритетная цель – это пилоты беспилотных летательных аппаратов. Они нам больше всех доставляют неудобства. По ним для меня приоритетнее работать, потому что они самые первые, кто до нас могут достать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать Родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Райалександровка, Роскошная и Константиновка ДНР. Противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Ответственность за удары украинских боевиков по Запорожской АЭС несут западные хозяева Киева, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова отметила, что киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты. Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют. ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, подчеркнула дипломат. Она добавила, что Россия продолжит делать все возможное для устойчивой работы станции. Напомним, что в минувшую субботу украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока номер 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В настоящее время с места теракта в Старобельске следствием изъяты фрагменты 7 беспилотников. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным Следственного комитета, запуск осуществлялся из Харьковской области бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра». Командовал операцией Андрей Клименко. Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждет заслуженное и неминуемое возмездие. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 1 июня до 7 утра 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края Республики Крым и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области, об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения освобожденной Харьковской области украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Терны Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы сейчас здесь находимся на учебном месте. Это учебное место называется «Противодействие БПЛА». Здесь проводим тактические занятия по совершенствованию, приобретению навыков, перемещению на поле боя с учетом противодействия дрону. У нас есть ряд укрытий, ряд эмулирующих БПЛА аттракционов, которые пропускают через себя бойцов. Их задача – проходить в строю, наблюдая за небом, прикрывая друг друга, перемещаться в указанное направление. Да, нормативы какие существуют, но здесь самое главное, это чтобы он ушел от дрона, то есть именно уклонился от него, обеспечил прикрытие товарища, дал пройти группе. Как такового норматива здесь нет, по той простой причине, что мы не знаем, как работает дрон. Это зависит от оператора и от обстоятельств. Самое главное – это что? Это не падать на землю, быть на ногах, целиться в противника, пытаться его уничтожить и прикрывать товарища. В случае необходимости уклониться кувырком, уходом в сторону. Просто здесь, вот на бревнах, мы тренируем именно умение уклоняться телом от препятствия, то есть это уметь владеть своим телом. Не каждый, приезжая сюда, когда-то занимался тем же самым замечательным занятием, как игра вышибалы, мы здесь это практикуем. И второй аттракцион – это именно сам кувырок, сам уход от дрона. Когда дрон у него впикирует уже, в последний момент ему надо либо влево, либо вправо, либо под него просто кувырнуться, уйти, пропустить его через себя. А дальше у нас здесь укрытие, ряд укрытий, где мы тренируем именно умение вести группой, то есть командиру вести группу бойцов таким образом, чтобы группа сохраняла свой боевой расчет и пряталась при этом в укрытии и правильно следила за вот этой вот боевой птицей. Самое главное, не бросать ее взглядом. То есть на нее надо всегда смотреть и контролировать. Не вставать в ступор, а работать. Пытаться ее сбить, уничтожить и идти к своей цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 1:00. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка, Днепропетровской области и Комсомольская, Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что меры о запрете русскоязычного культурного продукта разработаны в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков Зет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Генический украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара пострадали 11 человек, а мальчик 2020 года рождения погиб. Киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Сальдо. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. В Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск-Лазурная вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, заявил Василенко. Он уточнил, что погибших нет. Дополнительная информация уточняется. Региональный материнский капитал в дополнение к федеральным выплатам планируют ввести в Херсонской области. Семьи смогут получить 100 тысяч рублей из местного бюджета за рождение третьего и последующих детей. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты области Марина Островская. Поддержка семей с детьми для нас сейчас является одной из основных точек роста. Стараемся поддерживать семьи, чтобы повышать рождаемость в Херсонской области. В данный момент проводится разработка нормативно-правового акта по региональному материнскому капиталу на третьего и последующих детей, отметила Островская. За прошедшие выходные на территории Херсонской области зафиксировано 111 фактов нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции Херсонской области. Больше всего нарушений было связано с ездой без права управления транспортным средством. На втором месте по частоте нарушений пренебрежение правилами применения ремней безопасности или мотошлемов. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужчинам необходимо сразу идти в медпункт при получении любой травмы или ранения, потому как вы находитесь вне стерильной зоны, в лесу, где грязь, насекомые. Это все попадает в рану, это все там остается. Если вы заклеили пластырем и плюнули на подорожник, так не сработает. Оно в любом случае воспалится и загниет. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции и плачевных последствий, получили ушиб, получили порез, получили травму, получили ранение, пришли, обработались, все замечательно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: аккуратненько, только план быстрее.
1: На связи, Сума.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме-Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем – плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясного.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка, Днепропетровской области и Комсомольская, Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что меры о запрете русскоязычного культурного продукта разработаны в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. В этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщением. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 18-м отряде «Барс» организована производственно-техническая площадка беспилотных систем. Здесь происходит сборка и настройка различных типов беспилотных летательных аппаратов.
2: Сейчас мы проверим работу собранной птицы. Прошу подключить питание к птице. Производим соединение. Управление есть. Проверяем питание, подачи напряжения на моторе. Есть. Птица готова. Рассоединить питание.
1: Здесь у нас ремонтно-восстановительный участок, где происходит ремонт летательных аппаратов. Не только наших, но и трофейных аппаратов противников для дальнейшего использования в наших целях. Здесь располагается производственный участок по печати на 3D-принтерах различных элементов для БПЛА, а также намотка оптоволокна различной дальности.
2: Здесь мы производим печать различных дополнительных устройств для летательных аппаратов по заданию руководства. Также у нас имеется принтер для печати с помощью смолы, который позволяет напечатать более качественные и прочные детали. И у нас организовано место по намотке оптоволокна. В дальнейшем планируется приобретение еще двух станков, чтобы увеличить количество намотки оптоволокна.
3: Здесь располагается профессиональный фрезерный станок с ЧПУ для 3D-обработки. На данном станке будут производиться рамы беспилотных летательных аппаратов различных типов.
4: Готовая продукция собирается для отправки подразделения в расчеты БПЛА.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

чтоб кровью правду искупить. Отрассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

Много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно Днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек кровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души. В Москве 2 часа дня. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что меры о запрете русскоязычного культурного продукта разработаны в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.
0: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.
2: За плиту

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатерина Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укронацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

все как хотел. Беседку большую поставлю, чтоб хватило всем, чтоб смотреть, как пылает закат под запах костра.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах. И пульт, собственно, которым мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем. И все, видим то, что находится в блиндажах, в домах. То, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома. И дальше уже заходит сапер.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясного.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка, Днепропетровской области и Комсомольская, Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что меры о запрете русскоязычного культурного продукта разработаны в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в Рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточная города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание не допущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправятся более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, там, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удары и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятно дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: платочек, что был на плечах дорогих.
1: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 3 часа дня. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Анновка, Святогоровка, Кучеровьяр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Глава Росатома Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой не только для России и Украины. Лихачев назвал такое молчание неадекватным. По требованию министра иностранных дел была донесена до Гросси позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС «Энергодаре», сказал Лихачев. Он потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС «Энергодара», а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности за АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов, подчеркнул Лихачев. Свыше 1,7 тысяч школ и детских садов отремонтировали в исторических регионах с 2022 года. Это одна из приоритетных задач для стройкомплекса. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. В общей сложности с 2022 года силами федеральных заказчиков и регионов шефа восстановлены, отремонтированы и построены 951 школа и 757 детских садов. Развитие инфраструктуры детства продолжается, привели слова Хуснуллина в пресс-службе Кабмина. Зампредседателя правительства подчеркнул, что создание комфортной и безопасной среды для воспитания детей – одна из приоритетных задач стройкомплекса России. Добавим, что более 80 субъектов участвуют в восстановлении Донбасса и Новороссии. Данные о выполняемых работах поступают в автоматизированную информационную систему, которая позволяет наиболее эффективно анализировать информацию и формировать нужные программы по реализации задач, поставленных правительством и Министерством Российской Федерации.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения освобожденной Харьковской области украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Терны Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Бушующем океане снова шторм, и судно мое терпит крушение в этих волнах. Во мраке этих дней непогоды, среди миллиона звезд, ты стала плоть и водной. По голосу, что шепчет, я по течению, к тебе одной законом притяжения. В твоих глазах я нахожу спасение.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Хороший разведчик – это полноценная боевая единица. Он один может, ну, при определенных условиях, если это, допустим, специальный разведчик, да, разведчик-диверсант, он один может решить судьбу при определенных, опять же, обстоятельствах. Ну, на каком-то участке фронта, к примеру. То есть, если он хорошо замаскировался, умело преодолевает какие-то препятствия, то о нем не знают, где он находится. Соответственно, риски уменьшаются. Разведчик – это существо, лишенное принципов. Это целеустремленный, одиозный человек, который любит родину и который на все готов ради выполнения своей поставленной задачи. Любой ценой, чего бы ему это ни стоило. Умри, но выполни.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и я.

свидание в час разлуки. Я люблю тебя всегда, только бровью поведи, только сердцу повели. Станет сердце под знамена, атакующей любви не умеют.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Анновка, Святогоровка, Кучеровьяр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 боевиков, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Глава Росатома Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой не только для России и Украины. Лихачев назвал такое молчание неадекватным. По требованию министра иностранных дел была донесена до Гросси позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС «Энергодари», сказал Лихачев. Он потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС «Энергодары», а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности за АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов, подчеркнул Лихачев. Свыше 1,7 тысяч школ и детских садов отремонтировали в исторических регионах с 2022 года. Это одна из приоритетных задач для стройкомплекса. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. В общей сложности с 2022 года силами федеральных заказчиков и регионов шефа восстановлены, отремонтированы и построены 951 школа и 757 детских садов. Развитие инфраструктуры детства продолжается, привели слова Хуснуллина в пресс-службе Кабмина. Зампредседателя правительства подчеркнул, что создание комфортной и безопасной среды для воспитания детей – одна из приоритетных задач стройкомплекса России. Добавим, что более 80 субъектов участвуют в восстановлении Донбасса и Новороссии. Данные о выполняемых работах поступают в автоматизированную информационную систему, которая позволяет наиболее эффективно анализировать информацию и формировать нужные программы по реализации задач, поставленных правительством и Министерством Российской Федерации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Генический украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара пострадали 11 человек, а мальчик 2020 года рождения погиб. Киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Сальдо. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. В Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск-Лазурная вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, заявил Василенко. Он уточнил, что погибших нет. Дополнительно

Больше всего нарушений было связано с ездой без права управления транспортным средством. На втором месте по частоте нарушений – пренебрежение правилами применения ремней безопасности или мотошлемов. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Разведка – это состояние души. Вначале, пока молоды и зелены, период инфантилизм, вот это состояние романтики, белая кость, голубая кровь, разведка, элита. И когда в нее попадаешь, вначале хочется и волком где-то завыть, и сбежать хочется уже, попередумать как-то, зачем я сюда залез, для чего мне это все нужно. А потом привыкаешь, становится уже смыслом и образом жизни. Твоя задача – не бежать в лоб с криками «Ура!», штыковую бегать. Твоя задача находиться всегда в стороне, но ты знаешь, что происходит вокруг.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радіо Харків Z. В Москве 4 часа вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Анновка, Святогоровка, Кучеровьяр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Глава Росатома Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой не только для России и Украины. Лихачев назвал такое молчание неадекватным. По требованию министра иностранных дел была донесена до Гросси позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС «Энергодари», сказал Лихачев. Он потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС «Энергодары», а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности за АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов, подчеркнул Лихачев. Свыше 1,7 тысяч школ и детских садов отремонтировали в исторических регионах с 2022 года. Это одна из приоритетных задач для стройкомплекса. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. В общей сложности с 2022 года силами федеральных заказчиков и регионов шефа восстановлены, отремонтированы и построены 951 школа и 757 детских садов. Развитие инфраструктуры детства продолжается, привели слова Хуснуллина в пресс-службе Кабмина. Зампредседателя правительства подчеркнул, что создание комфортной и безопасной среды для воспитания детей – одна из приоритетных задач стройкомплекса России. Добавим, что более 80 субъектов участвуют в восстановлении Донбасса и Новороссии. Данные о выполняемых работах поступают в автоматизированную информационную систему, которая позволяет наиболее эффективно анализировать информацию и формировать нужные программы по реализации задач, поставленных правительством и Министерством Российской Федерации.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. В этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу Фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщении. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наглость, беспринципность и никакой жалости ни к себе, ни к окружающим. Если ты начнешь кого-то жалеть или что-то жалеть, или о чем-то жалеть, это застрянет в голове, и ты будешь переживать. А когда у тебя лишняя информация, лишние эмоции, чувства начинают застревать в голове, то ты уже не способен полноценно выполнить боевую поставленную перед собой задачу. У разведчика работа, она сложная и тяжелая, но по уровню опасности она немножко меньше, чем, допустим, у того же пехотинца, который сидит в окопе. Потому что где сидит пехотинец и в каком окопе, знают все практически. А где ходит разведчик, не знает никто. Все зависит от уровня его подготовки, его профессионализма.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: огнем, но уничтожим нацизм.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
3: Ваше благородие, госпожа разлука,

Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие,

повезет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой друзья давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти,

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Анновка, Святогоровка, Кучеровьяр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой не только для России и Украины. Лихачев назвал такое молчание неадекватным. По требованию министра иностранных дел была донесена до Гросси позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС «Энергодари», сказал Лихачев. Он потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС «Энергодары», а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности за АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов, подчеркнул Лихачев. Свыше 1,7 тысяч школ и детских садов отремонтировали в исторических регионах с 2022 года. Это одна из приоритетных задач для стройкомплекса. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. В общей сложности с 2022 года силами федеральных заказчиков и регионов шефа восстановлены, отремонтированы и построены 951 школа и 757 детских садов. Развитие инфраструктуры детства продолжается, привели слова Хуснуллина в пресс-службе Кабмина. Зампредседателя правительства подчеркнул, что создание комфортной и безопасной среды для воспитания детей – одна из приоритетных задач стройкомплекса России. Добавим, что более 80 субъектов участвуют в восстановлении Донбасса и Новороссии. Данные о выполняемых работах поступают в автоматизированную информационную систему, которая позволяет наиболее эффективно анализировать информацию и формировать нужные программы по реализации задач, поставленных правительством и Министерством Российской Федерации.

0: Радио Харьков Зет.
1: Я долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: просто чуть подожди.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укронацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
3: Снова гром по небу раскатится, но гроза

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Факультет у меня был машиностроительный. Конкретно по специальности это автоматизация мехатроника. Учился до третьего курса, в основном четверки, потому что я старался обучаться, потому что интересно. Я так подумал, что лучше взять академический отпуск, отдать долг родине, все-таки попытаться найти себя в армии. Если найду, будет великолепно.
2: Из армии.
1: Я оператор, мы летаем на птичках и конкретно работаем уже по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону. Обучение у нас происходило сначала теория, то есть мы изучали полностью по теоретическим, что где находится, как они работают. Затем у нас были уже обучения на полигонах, после этого у нас уже были первые запуски. Самое интересное, конечно же, практика. На практике мы уже разбирали все. Враз влетел, немножко растерялся, инструктор подбежал, тебе рассказал, что ты делаешь не так, быстренько тебя скорректировал. И ты уже летаешь сам. Конкретно сейчас у меня стоит цель – это закончить службу, закончить университет и прийти обратно, конкретно уже на инструктора, потому что это очень интересно.
3: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну

здесь никто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет.

0: радио. Харьков Z. В Москве 5 часов вечера. Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка, Днепропетровская область и Комсомольская, Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М-101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что мера о запрете русскоязычного культурного продукта разработана в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в Рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточная, города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание недопущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправятся более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я с Донецка. Первый день на боевых действиях в своем городе я был на стоп. Мы с друзьями поехали отдыхать. Увидели какой-то дым в стороне города. Ну, интересно, что мы с велосипеда сели и погнали, короче. Нам под городом уже дядьки военные остановили нас, сказали, ну что, война в городе началась. Нам же интересно, шумно, грохот там, короче. Стрелкотня уже на тот момент пошла. Уже полноценно боевые действия в самом городе. Мы еще не осознавали до конца, что вообще происходило. Ну, не пустили нас, мы бегом по домам. Мне еще с 14 года как бы интересен был град. Работаем в основном по пехоте, прикрываем наших перед штурмом, вовремя штурма, срываем ротации, контрнаступы, двигаемся потихоньку. Мы всегда попадаем, у нас все цели интересны. В последнее время в основном это расчеты беспилотных летательных аппаратов.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.
1: Корпуса охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка. Почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко с нашими ребятами в тылу. Передал твой кот, боец Тимошка, ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко с нашими ребятами в тылу. Передал твой кот, боец Тимошка, ты не проболтайся никому. По траве

0: Снова на войну.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Анновка, Святогоровка, Кучеровьяр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой не только для России и Украины. Лихачев назвал такое молчание неадекватным. По требованию министра иностранных дел была донесена до Гросси позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС «Энергодари», сказал Лихачев. Он потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС «Энергодары», а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности за АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов, подчеркнул Лихачев. Свыше 1,7 тысяч школ и детских садов отремонтировали в исторических регионах с 2022 года. Это одна из приоритетных задач для стройкомплекса. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. В общей сложности с 2022 года силами федеральных заказчиков и регионов шефа восстановлены, отремонтированы и построены 951 школа и 757 детских садов. Развитие инфраструктуры детства продолжается, привели слова Хуснуллина в пресс-службе Кабмина. Зампредседателя правительства подчеркнул, что создание комфортной и безопасной среды для воспитания детей – одна из приоритетных задач стройкомплекса России. Добавим, что более 80 субъектов участвуют в восстановлении Донбасса и Новороссии. Данные о выполняемых работах поступают в автоматизированную информационную систему, которая позволяет наиболее эффективно анализировать информацию и формировать нужные программы по реализации задач, поставленных правительством и Министерством Российской Федерации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области, об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения освобожденной Харьковской области украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Минировали чисто ночью. То есть в потемках с шагом минирования. Как только начинало светлеть, мы оттуда уходили. В 23-м году противник полез на наш берег. Я участвовал в минировании, за что и был награжден медалью за храбрость государства. Помогал нашим штурмовым подразделениям 810-й морской пехоте крымской. Минировали им фланги, чтобы противник не зашел ему. То есть встречали их в лоб и, так сказать, отбивались, когда на Крымках было наступление украинских войск. Я также награжден медалью доблестью первой и второй степени. Вторую доблесть я получил за минирование. Мы под Херсоном минировали танковые мины. Заминировали очень много и делали это только ночью. В течение недели, мы заминировали больше 2000 мин. Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи своему подразделению, хоть уже бывшему, но 91-й саперный инженерный гвардейский полк. Желаю вам удачи. Работайте, братья, победа будет за вами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 6 часов вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Анновка, Святогоровка, Кучеровьяр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой не только для России и Украины. Лихачев назвал такое молчание неадекватным. По требованию министра иностранных дел была донесена до Гросси позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС «Энергодари», сказал Лихачев. Он потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС «Энергодары», а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности за АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов, подчеркнул Лихачев. Свыше 1,7 тысяч школ и детских садов отремонтировали в исторических регионах с 2022 года. Это одна из приоритетных задач для стройкомплекса. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. В общей сложности с 2022 года силами федеральных заказчиков и регионов шефа восстановлены, отремонтированы и построены 951 школа и 757 детских садов. Развитие инфраструктуры детства продолжается, привели слова Хуснуллина в пресс-службе Кабмина. Зампредседателя правительства подчеркнул, что создание комфортной и безопасной среды для воспитания детей – одна из приоритетных задач стройкомплекса России. Добавим, что более 80 субъектов участвуют в восстановлении Донбасса и Новороссии. Данные о выполняемых работах поступают в автоматизированную информационную систему, которая позволяет наиболее эффективно анализировать информацию и формировать нужные программы по реализации задач, поставленных правительством и Министерством Российской Федерации.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

лишь открываю душу настежь. Поймет ли кто, любовь оценит разве ж? Ответь-ка, ветер, ветер, ветер, брат, да разве ж я? Да разве ж я? Да

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Угенический украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара пострадали 11 человек, а мальчик 2020 года рождения погиб. Киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Сальдо. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. В Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск-Лазурная вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, заявил Василенко. Он уточнил, что погибших нет. Дополнительная информация уточняется. Региональный материнский капитал в дополнение к федеральным выплатам планируют ввести в Херсонской области. Семьи смогут получить 100 тысяч рублей из местного бюджета за рождение третьего и последующих детей. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты области Марина Островская. Поддержка семей с детьми для нас сейчас является одной из основных точек роста. Стараемся поддерживать семьи, чтобы повышать рождаемость в Херсонской области. В данный момент проводится разработка нормативно-правового акта по региональному материнскому капиталу на третьего и последующих детей, отметила Островская. За прошедшие выходные на территории Херсонской области зафиксировано 111 фактов нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции Херсонской области. Больше всего нарушений было связано с ездой без права управления транспортным средством. На втором месте по частоте нарушений пренебрежение правилами применения ремней безопасности или мотошлемов. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. И счастье.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В начале наших действий противник катался спокойно на технике, подвозил все на технике. Неважно, там было это бронетранспорт, либо это были квадроциклы, либо это были НРТК. Но мы им обрезали. Ну, то есть, соответственно, у них техники меньше стало. И, соответственно, противник уже не мог подъехать. Соответственно, ну, логистику мы им нарушили. Те же, кто были пленные, да, они говорили, что они там по две, по три недели, по месяцу находились без провизии. Как бы мы этим самым, я так думаю, достигли успеха. Она именно граничила противотанковым рвом, который был для нас очень сложный проход. Но мы его преодолели. Посадки, как бы скажем, эшелонирование были очень серьезные у противника. Но мы их скрывали. Вот, противник этот убегал, кто-то не смог убежать. И зашли из того района, где нас не ожидал противник. И мы прошли эти рубежи, прошли инженерную обстановку, а ее очень много было. Большая часть, конечно, это подрывы. Но ничего, парни в этом случае даже, они не бросали мотоциклы. Они на спущенных колесах долетали. Просто доходили вот на своем, не знаю, идеализме, на своем вот рвении, желании, характере. Моими расчетами, скажем, было вскрыто минимум в Новопавловке только 30 ПВРов, которые мы могли и вскрыли, и уничтожили. Я на самом деле горжусь моей бригадой за ее слаженность, за ее взаимопонимание, взаимодействие.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

воздух августом расплавлен. Обратились тучи в бегство. Под завеску я заправлен. И подвешены все средства. И

0: я понял, так ведем вас.
1: Право, уходим.
2: Первый двигатель горит.
3: Отказал второй генератор.
4: Живы оба неопиты.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 7. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 21 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 2 июня переменная облачность. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 10. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясно.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М-101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что меры о запрете русскоязычного культурного продукта разработаны в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. И в этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу Фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщением. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский

Институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Отрабатываем по целям, по негодяям, по укранацистам. Друзей много уехало сюда и горел желанием подписать контракт, приехать, защищать свою страну, родину мать. И изначально было даже не то чтобы страшно, не могу объяснить это чувство. Как-то внутри аж палочки как будто в животе. А сейчас радость, привык уже, туда-туда все отправляем. Помогаем ребятам, кто на передовой. Вообще, в принципе, сам процесс мне очень довольно-таки интересен. Все. И как наводиться, какие орудия, там, какие снаряды, какие заряды. Все. Очень интересно. Как бы ко всему тянусь, все хочется познавать, узнать, все. Ну, как говорится, Москва сразу тоже не строилась, сразу не получается. Все постепенно, поэтапно. Все нравится, очень сильно нравится. Интересно. Цель одна только – победить. Победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Райалександровка, Роскошная и Константиновка ДНР. Противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Ответственность за удары украинских боевиков по Запорожской АЭС несут западные хозяева Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова отметила, что киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты. Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют. ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, подчеркнула дипломат. Она добавила, что Россия продолжит делать все возможное для устойчивой работы станции. Напомним, что в минувшую субботу украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока номер 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В настоящее время с места теракта в Старобельске следствием изъяты фрагменты 7 беспилотников. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным Следственного комитета, запуск осуществлялся из Харьковской области бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра». Командовал операцией Андрей Клименко. Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждет заслуженное и неминуемое возмездие. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 1 июня до 7 утра 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края Республики Крым и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: За прадедов к победе. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатеринов Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укронацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.
3: Я знаю, все непросто, здесь часто все не так.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Радио Харьков Z.
2: Любовь твою боготворю.
3: Надоел твой бенефис.
2: Не злись.
3: Я уже с другим.
2: С кем?
3: Не скажу.
2: Я

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мобилизовали моего троюродного брата, и я решил пойти со своей бригадой на СВО. Работали по Бабаяге. Это такой большой коптер, агрокоптер. Дома складывают, грубо говоря, за один прилет, наверное, два прилета. Дома нет. Уничтожает, скрывает блиндажи, дома, подвалы. Страшная штука. Был приказ, мы с напарником пошли работать. Попробовали отработать с винтовки. Такое себе. Просили РПК, нам привезли РПК. Все, начали работать, они начали падать. Когда мы подожгли первую, ночь была тихой. Но на следующую ночь они, наверное, обиделись. И просто они летали роем по 4 штуки. И работали по ним. Но как мы сбили их 8-ю, они перестали у нас летать. Мы создали бесполетную зону с товарищем. Я работал со своим напарником. Позывной у него Иваныч, сейчас он лечится в Москве, в госпитале. Его сейчас ранило, сильно контузило, он восстанавливается. Мы за Пашу переживаем, ждем его скорейшего выздоровления.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

еще стали. Мы русские, трехкратно обрусев, из праха вашей совести восстали.

детская игра. Крестики, нолики, детская игра.

крестики, нолики, детская игра. Крестики, нолики, детская игра.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Украинские преступники, ответственные за теракт в Старобельске, получат неотвратимое наказание. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших. Пригласил не случайно и генерального прокурора и представителя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников. Все украинские преступники должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым, сказал президент. Он подчеркнул, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геничинске. Президент выразил соболезнования и поручился максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с этой трагедией. Владимир Путин подчеркнул, что все воспитанники колледжа, переведенные на дистант, должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, использовав для удара 16 беспилотников. В результате теракта погиб 21 воспитанник колледжа, 42 получили ранения. Специальная операция длилась 45 часов, 15 раз возникала угроза повторных атак. Киев пока не выполнил все технические требования для получения первого транша в размере 9,1 миллиарда евро из кредита Евросоюза на сумму в 90 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уивари. Пока еще остается выполнить несколько технических шагов с украинской стороны, после чего Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования ЕК, сообщил Уивари. По его словам, после одобрения Европейской комиссии Киев сможет получить транш, выделенный на закупки беспилотников у Евросоюза или украинской промышленности на сумму 5,9 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда пойдут на бюджетные нужды страны. Напомним, что ранее Еврокомиссия и Украина официально подписали меморандум о взаимопонимании в рамках получения Киевом кредита на 90 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Документ является обязательным условием для начала финансирования со стороны Евросоюза. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений затягивает вооруженный конфликт. Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской, Брянской, Курской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в селе Пушкарное в результате удара беспилотника ВСУ погиб мужчина. В селе Новая деревня Белгородского округа дрон сдетонировал на автобусной остановке. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, из-за атаки БПЛА погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии в Рыльском районе пострадал мирный житель. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в Рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточной города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание недопущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправится более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Занимаемся разработками антидроновой защиты на бронетанковую технику, ремонтом автомобильной техники, ремонтом бронетанковой техники, текущих ремонтов, плановых ремонтов, изготовлением своих каких-то комплексов для защиты от дронов на базе квадроциклов, мотоциклов, на бронетанковую технику для защиты личного состава, чтобы больше живучесть была у техники от дронов, чтобы более сохранялось, и люди живые остались, и техника сохранилась, чтобы еще работала автомобильная техника, для, чтобы он подвозила боеприпасы, продукты.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 8 часов вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Райалександровка, Роскошная и Константиновка ДНР. Противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Ответственность за удары украинских боевиков по Запорожской АЭС несут западные хозяева Киева, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова отметила, что киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты. Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют. ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, подчеркнула дипломат. Она добавила, что Россия продолжит делать все возможное для устойчивой работы станции. Напомним, что в минувшую субботу украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока номер 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В настоящее время с места теракта в Старобельске следствием изъяты фрагменты 7 беспилотников. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным Следственного комитета, запуск осуществлялся из Харьковской области бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра». Командовал операцией Андрей Клименко. Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждет заслуженное и неминуемое возмездие. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 1 июня до 7 утра 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края Республики Крым и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Радио «Харьков Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения освобожденной Харьковской области украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Терны Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Последние цели, по которым мы работали, это беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, типа «Шарка», ударного типа. Работы очень много, как бы приходится работать практически круглосуточно. Противник применяет все новые технологии, новые маршруты, новые тактики. Каждый раз приходится под них подстраиваться. Противник начинает использовать очень много беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. То есть, и поэтому очень сложно работать в таких условиях, как бы, но приходится подстраиваться, искать пути решений и очень оперативно это устранять их. Ну, машина очень хорошо их видит все равно, то есть она как бы ей без разницы, что это интеллект, вот, что это простая электричка летит. Вот, то есть она, для нее нет этих различий, то есть она видит цель, она также уничтожает, захватывает, и все, как бы работать можно очень спокойно по ней.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Я на стене, штык ножом, царапая кирпич. Надоело воевать, мне б семью свою обнять, бороду колючую подстричь.

тобой. Мой трофейный автомат для меня теперь как брат, защищал в бою ни раз, ни два. Кто в строю, иных уж нет, и в крови бронежилет, друг его —

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка, Днепропетровской области и Комсомольская, Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что меры о запрете русскоязычного культурного продукта разработаны в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Угенический украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара пострадали 11 человек, а мальчик 2020 года рождения погиб. Киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Сальдо. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

региональному материнскому капиталу на третьего и последующих детей, отметила Островская. За прошедшие выходные на территории Херсонской области зафиксировано 111 фактов нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции Херсонской области. Больше всего нарушений было связано с ездой без права управления транспортным средством. На втором месте по частоте нарушений пренебрежение правилами применения ремней безопасности или мотошлемов. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Маленькие, напечатанные на 3D-принтере, называем пенал, пряник, соответственно, потому что по виду они похожи. Довольно-таки простые в производстве, так сказать. Сюда взрывчатое вещество, пластид, гексоген, собственно, что помягче, детонатор и накольничек. Все это вставляется. Можно скидывать, вставляется ЧК и сюда, чтобы накольничек вот не упал. Далее раскидывается вручную, снимаются чеки, раскидывается вручную либо с БПЛА и идет при нажатии 0,5 кг, высвобождается накольник, бьет по детонатору и все, подрыв. Все это механическое воздействие здесь еще проще. Взрывчатое вещество, опять же, пластид, что помягче, можно разместить. Детонатор маленький, МД, туда накольничек, иголка, там еще что-то. Наступаешь, прожимается детонатор и подрывается взрывчатое вещество.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ветер дует, разве зло дороги? И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве 9 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Анновка, Святогоровка, Кучеровьяр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Глава Росатома Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой не только для России и Украины. Лихачев назвал такое молчание неадекватным. По требованию министра иностранных дел была донесена до Гросси позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС «Энергодари», сказал Лихачев. Он потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС «Энергодары», а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности за АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов, подчеркнул Лихачев. Свыше 1,7 тысяч школ и детских садов отремонтировали в исторических регионах с 2022 года. Это одна из приоритетных задач для стройкомплекса. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. В общей сложности с 2022 года силами федеральных заказчиков и регионов шефа восстановлены, отремонтированы и построены 951 школа и 757 детских садов. Развитие инфраструктуры детства продолжается, привели слова Хуснуллина в пресс-службе Кабмина. Зампредседателя правительства подчеркнул, что создание комфортной и безопасной среды для воспитания детей – одна из приоритетных задач стройкомплекса России. Добавим, что более 80 субъектов участвуют в восстановлении Донбасса и Новороссии. Данные о выполняемых работах поступают в автоматизированную информационную систему, которая позволяет наиболее эффективно анализировать информацию и формировать нужные программы по реализации задач, поставленных правительством и Министерством Российской Федерации.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. В этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщением. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находясь на дежурстве, мы находимся постоянно в боевой готовности, в ожидании цели. Как только наши коллеги засекают цель, нам дается команда на выезд, дается точка, куда нужно работать. Там достаточно мало времени, что, причем площадь покрытия снарядами большая, там сложно очень укрыться от реактивных снарядов. Для меня самая такая приоритетная цель – это пилоты беспилотных летательных аппаратов. Они нам больше всех доставляют неудобства. По ним для меня приоритетнее работать, потому что они самые первые, кто до нас могут достать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Украинские преступники, ответственные за теракт в Старобельске, получат неотвратимое наказание. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и представителя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников. Все украинские преступники должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым, сказал президент. Он подчеркнул, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геничинске. Президент выразил соболезнования и поручился максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с этой трагедией. Владимир Путин подчеркнул, что все воспитанники колледжа, переведенные на дистант, должны завершить учебный год, а выпускники – получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, использовав для удара 16 беспилотников. В результате теракта погиб 21 воспитанник колледжа, 42 получили ранения. Специальная операция длилась 45 часов, 15 раз возникала угроза повторных атак. Киев пока не выполнил все технические требования для получения первого транша в размере 9,1 миллиарда евро из кредита Евросоюза на сумму в 90 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Пока еще остается выполнить несколько технических шагов с украинской стороны, после чего Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования ЕК, сообщил Уйвари. По его словам, после одобрения Европейской комиссии Киев сможет получить транш, выделенный на закупки беспилотников у Евросоюза или украинской промышленности на сумму 5,9 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда пойдут на бюджетные нужды страны. Напомним, что ранее Еврокомиссия и Украина официально подписали меморандум о взаимопонимании в рамках получения Киевом кредита на 90 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Документ является обязательным условием для начала финансирования со стороны Евросоюза. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений затягивает вооруженный конфликт. Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской, Брянской, Курской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в селе Пушкарное в результате удара беспилотника ВСУ погиб мужчина. В селе Новая деревня Белгородского округа дрон сдетонировал на автобусной остановке. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, из-за атаки БПЛА погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии в Рыльском районе пострадал мирный житель. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатерина Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укронацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы сейчас здесь находимся на учебном месте. Это учебное место называется «Противодействие БПЛА». Здесь проводим тактические занятия по совершенствованию, приобретению навыков, перемещению на поле боя с учетом противодействия дрону. У нас есть ряд укрытий, ряд эмулирующих БПЛА аттракционов, которые пропускают через себя бойцов. Их задача – проходить в строю, наблюдая за небом, прикрывая друг друга, перемещаться в указанное направление. Да, нормативы какие существуют, но здесь самое главное, это чтобы он ушел от дрона, то есть именно уклонился от него, обеспечил прикрытие того,

0: товарища дал пройти группе. Как такового норматива здесь нет по той простой причине, что мы не знаем, как работает дрон. Это зависит от оператора и от обстоятельств. Самое главное – это что? Это не падать на землю, быть на ногах, целиться в противника, пытаться его уничтожить и прикрывать товарища. В случае необходимости уклониться кувырком, уходом в сторону. Просто здесь, вот на бревнах, мы тренируем именно умение уклоняться телом от препятствия, то есть это уметь владеть своим телом. Не каждый, приезжаешь сюда, когда-то занимался тем же самым замечательным занятием, как игра в вышибалы, мы здесь это практикуем. И второй аттракцион – это именно сам кувырок, сам уход от дрона. Когда дрон у него впикирует уже, в последний момент ему надо либо влево, либо вправо, либо под него просто кувырнуться, уйти, пропустить его через себя. А дальше у нас здесь укрытие, ряд укрытий, где мы тренируем именно умение вести группой, то есть командиру вести группу бойцов таким образом, чтобы группа сохраняла свой боевой расчет и пряталась при этом в укрытии и правильно следила за вот этой вот боевой птицей. Самое главное, не бросать ее взглядом. То есть на нее надо всегда смотреть и контролировать. Не вставать в ступор, а работать. Пытаться ее сбить, уничтожить и идти к своей цели.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 10 часов ночи. Новости на радио Харьков-З.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Райалександровка, Роскошная и Константиновка ДНР. Противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Ответственность за удары украинских боевиков по Запорожской АЭС несут западные хозяева Киева, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова отметила, что киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты. Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют. ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, подчеркнула дипломат. Она добавила, что Россия продолжит делать все возможное для устойчивой работы станции. Напомним, что в минувшую субботу украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока номер 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В настоящее время с места теракта в Старобельске следствием изъяты фрагменты 7 беспилотников. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным Следственного комитета, запуск осуществлялся из Харьковской области бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра». Командовал операцией Андрей Клименко. Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждет заслуженное и неминуемое возмездие. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 1 июня до 7 утра 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края Республики Крым и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков-Зет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в Рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточная города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание не допущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправятся более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», – написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужчинам необходимо сразу идти в медпункт при получении любой травмы или ранения, потому как вы находитесь вне стерильной зоны, в лесу, где грязь, насекомые. Это все попадает в рану, это все там остается. Если вы заклеили пластырем и плюнули на подорожник, так не сработает. Оно в любом случае воспалится и загниет. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции и плачевных последствий, получили ушиб, получили порез, получили травму, получили ранение, пришли, обработались, все замечательно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

днем и ночью от Карпаты до Курил. Дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил.

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично там.

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, пью.

всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

0: На тропинку ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М-101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что меры о запрете русскоязычного культурного продукта разработаны в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения освобожденной Харьковской области украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Терны Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 18-м отряде «Барс» организована производственно-техническая площадка беспилотных систем. Здесь происходит сборка и настройка различных типов беспилотных летательных аппаратов.
2: Сейчас мы проверим работу собранной птицы. Прошу подключить питание к птице. Производим соединение. Управление есть. Проверяем питание, подачи напряжения на моторе. Есть. Птица готова. Соединить питание.
1: Здесь у нас ремонтно-восстановительный участок, где происходит ремонт летательных аппаратов. Не только наших, но и трофейных аппаратов противников для дальнейшего использования в наших целях. Здесь располагается производственный участок по печати на 3D-принтерах различных элементов для БПЛА, а также намотка оптоволокна различной дальности.
2: Здесь мы производим печать различных дополнительных устройств для летательных аппаратов по заданию руководства. Также у нас имеется принтер для печати с помощью смолы, который позволяет напечатать более качественные и прочные детали. И у нас организовано место по намотке оптоволокна. В дальнейшем планируется приобретение еще двух станков, чтобы увеличить количество намотки оптоволокна.
3: Здесь располагается профессиональный фрезерный станок с ЧПУ для 3D-обработки. На данном станке будет производиться рама беспилотных летательных аппаратов различных типов.
4: Готовая продукция собирается для отправки в подразделение в расчеты БПЛА.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Радіо Харків Z. В Москві 11 часов ночі. Новости на радио Харьков-З.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Анновка, Святогоровка, Кучеровьяр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 боевиков. Две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой не только для России и Украины. Лихачев назвал такое молчание неадекватным. По требованию министра иностранных дел была донесена до Гросси позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС «Энергодари», сказал Лихачев. Он потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС «Энергодары», а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности за АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов, подчеркнул Лихачев. Свыше 1,7 тысяч школ и детских садов отремонтировали в исторических регионах с 2022 года. Это одна из приоритетных задач для стройкомплекса. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. В общей сложности с 2022 года силами федеральных заказчиков и регионов шефа восстановлены, отремонтированы и построены 951 школа и 757 детских садов. Развитие инфраструктуры детства продолжается, привели слова Хуснуллина в пресс-службе Кабмина. Зампредседателя правительства подчеркнул, что создание комфортной и безопасной среды для воспитания детей – одна из приоритетных задач стройкомплекса России. Добавим, что более 80 субъектов участвуют в восстановлении Донбасса и Новороссии. Данные о выполняемых работах поступают в автоматизированную информационную систему, которая позволяет наиболее эффективно анализировать информацию и формировать нужные программы по реализации задач, поставленных правительством и Министерством Российской Федерации.
0: Радио «Харьков-З» на патриотической волне.
2: За плиту

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Генический украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара пострадали 11 человек, а мальчик 2020 года рождения погиб. Киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Сальдо. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. В Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск-Лазурная вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, заявил Василенко. Он уточнил, что погибших нет. Дополнительная информация уточняется. Региональный материнский капитал в дополнение к федеральным выплатам планируют ввести в Херсонской области. Семьи смогут получить 100 тысяч рублей из местного бюджета за рождение третьего и последующих детей. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты области Марина Островская. Поддержка семей с детьми для нас сейчас является одной из основных точек роста. Стараемся поддерживать семьи, чтобы повышать рождаемость в Херсонской области. В данный момент проводится разработка нормативно-правового акта по региональному материнскому капиталу на третьего и последующих детей, отметила Островская. За прошедшие выходные на территории Херсонской области зафиксировано 111 фактов нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции Херсонской области. Больше всего нарушений было связано с ездой без права управления транспортным средством. На втором месте по частоте нарушений пренебрежение правилами применения ремней безопасности или мотошлемов. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах и пульт, собственно, которым мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем и все видим, то, что находится в блиндажах, в домах, то, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома и дальше уже заходит сапер.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка, Днепропетровской области и Комсомольская, Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что меры о запрете русскоязычного культурного продукта разработаны в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. И в этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу Фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщении. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удары, и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятное дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

чего мне дарят девчата. Девчата, девчата, цветов он не дарит девчатам, они ему

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одно, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

чужую. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут, а таких не поют. Если он не скулил, не ныл, если хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел за тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел за тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя сам.

хорошо, когда погода нам дарит день голубой. Хорошо, хорошо бродить по городу с этой песней и с тобой, с этой песенкою рядом с тобой. Хорошо, когда полощется в лужах дождь, летний дождь. Хорошо, хорошо стоять на плоту.

хорошо, когда закружится первый снег. И тогда хорошо, хорошо.

что столько лет искал. Я тебя и нашел. Хорошо, хорошо, что я теперь.

0: одной земле с тобой хорошо.
1: Радио «Харьков Z».

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь,

у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете,

Ах, как годы летят! Мы грустим седину, замечая, жизнь ты помнишь?

0: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он

Больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды к звезду он ходил.

прошу, ничего не хотел. От его ни злого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба.
1: Радио Харьков Z.

0: И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип.
2: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Радио «Харьков-Зет».

Как же коням быть? Кони хочут пить.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет.

Вот уж действительно пропасть между нами легла, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мной? Не утешайте меня, мне слова

милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя?

свидания. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит.